0: Италия. 6 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: на Урале 7 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Ну что ж, дорогие любимые слушатели, доброе утро всем! 7.02 на наших студийных. Да, весела заряжена я, кажусь. Но на самом деле, конечно, лето — это такая вещь, когда все, неважно, выходной это или рабочий день, ночью собираются, слушают громко музыку, веселятся и не рассчитывают на то, что некоторым людям с утра на работу. Ну, а вы знаете, мы люди, вообще-то, как бы знающие, как восстановить свои силы, свои эмоции, естественно, с музыкой от Радио Хит. Так что, если у вас такое было, подключайся, делай громче и проводи время с нами.

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В «Милом доме» постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.

0: фаворит. Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В Орске плюс 16, днем плюс 22, в Оренбурге плюс 13, днем до плюс 22, в Ясном плюс 15, днем плюс 20 градусов, в Кувандыке и Медногорске плюс 13, днем плюс 21. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
4: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что, друзья, я вот, знаете, люблю утро за то, что можно просто проснуться. Ну, это, конечно, когда тебе никуда не нужно, да? Проснулся, значит, потянулся, из окна подул свежий ветерок, пение птиц. Ты понимаешь, что тебе абсолютно никуда не нужно вставать. Вот тогда утро шикарное. Конечно, когда тебе нужно бежать на работу утро, ну, чуть-чуть похуже, но мы его, друзья, все равно скрасим. Даже если оно будет у вас прям, ну, совсем не то, встанете не с той ноги, и дела все пойдут не так, мы все равно это исправим. Естественно, самыми лучшими треками, хорошим настроением. Главное вам просто сделать громче, ну, а все остальное мы сделаем за вас. Да и вообще, знаете, сегодня хочется, чтобы день прошел как-то по-особенному в это воскресенье вместе с Радио Хит. Так что подключайся и не пропусти.
1: В твоем ритме. Смотри, Радио.

0: АЗС хорошего настроения «Новый поток». Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
8: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: что, друзья, еще раз доброе утро всем нашим слушателям. Ну и вот что можно сказать? Естественно, хочется пожелать всего только самого наилучшего, прекрасного. Пусть это утро будет ярким, незабываемым, даже если оно у вас окажется рабочим, а таких людей безумное количество. Так что мы с вами, мы рядом, мы тоже трудимся и будем сопровождать вас, дарить вам позитив, побольше хорошего настроения и мотивации. Да, вот завтра понедельник, а мы уже отработали какую-то часть, и выходные у нас точно наступят раньше, это радует. Ну а те, кто отдыхает, скорее всего, еще нас не слышит, время все-таки ранее, вчера было суббота, все отдыхали, наслаждались, ходили по заведениям, ну и, в общем-то, гуляли как следует. Ну, а теперь им стоит отоспаться немножечко, ведь завтра тоже новый рабочий день, новая рабочая неделя, и нужно как следует зарядиться.
1: Смотри, смотри. Радио.

Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 88 09. Код города 3530.

0: Солнечный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну а теперь самое время рассказать немного о погоде в городе Орске в данную минуту. +15 градусов, днем ожидается +22. В Оренбурге сейчас +14, днем +22 градуса. В Ясном +16, днем до +20. В Кондыке и Медногорске +14, днем +21. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама.
0: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что, самое время рассказать вам о праздниках, которые отмечаются сегодня, 28 июня, в это воскресенье. Сегодня день карусельной лошадки. Кстати, такая у нас осталась, да, ну, прям самая настоящая карусель на Комсомольской, да, вот, в общем-то, в Центральном парке. Правда, вот не знаю, не работает она, кажется, да, ее вот оставили как достопримечательность или ее все-таки подключат, не знаю. Но все-таки такие у нас есть лошадки, которые, кстати, все наши жители хотят, чтобы оставили, они против, чтобы их убрали, потому что практически у каждого нашего жителя, у нашего города, вот есть какие-то определенные ассоциации, все вот маленькими катались именно на них. Счастливый день сердечных объятий сегодня, можно подарить близкому человеку объятия, так что вот не скупитесь сегодня на это, подарите чувства и эмоции своим дорогим людям. Всемирный день деревьев отмечается, день города Новосибирск, мы поздравляем вот жителей 133 года этому событию. Праздник чистой посуды, друзья, если вы на ночь оставили, ни в коем случае нельзя было, сегодня праздник, сегодня нужно срочно все перемыть. Международный день пирсинга отмечается, вот такой праздник тоже есть. Друзья, кстати, о своих можете рассказать нам в эфире, если, конечно, о них можно говорить. Ну, в общем, да. Так, сегодня еще день судебного эксперта отмечается. Кстати, праздник достаточно новый, 3 года этому событию. И мы причастных поздравляем. День карликового пуделя отмечается. А также сегодня из интересного. День чего здесь? День отца, день семьи. А также сегодня день театра отмечается в Венесуэле, кстати говоря. День юриста в Киргизстане. И сегодня день хижины. Вот тоже очень интересный праздник. День тапиоки. А также сегодня день потомков, день гурмана, день страхования и день клавиши Caps Lock. Да, ну, большим шрифтом иногда хочется написать, особенно когда коллеги по работе просят тебя выйти в свой выходной, и ты вот большими буквами Caps Lock пишешь «Нет, не могу». Вот это да. Ну, именины они у Григория сегодня, а также Модеста, Ефрема, Августина и Лазаря. Сегодня, прям, знаете, день богат на какие-то очень такие специфичные имена, поэтому, если у вас еще и такое имя, вы нам тоже напишите и расскажите, почему именно так родители решили вас назвать. Именно таким необычным и, кстати, очень красивым именем. Вот сегодня именины прям вот замечательные. Так что причастных поздравляем, двигаемся далее. Напоминаем, что данная информация была предоставлена сайтом talent.ru.
0: Реклама.

0: Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Промалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Промалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22 47 47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22 47 47. Нужна гарантированная подача машины? 22 47 47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22 47 47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22 47 47. Такси «Лидер».
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум.

0: 967-597-51-27. Владис, когда важен результат. Хищники в Ворске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в городе Орске плюс 16, днем плюс 22, в Оренбурге плюс 13, днем плюс 22 градуса, в Ясном плюс 16, днем плюс 20, в Кувандыке и Медногорске плюс 14, днем плюс 21. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Зарядиться настроением и эмоциями можно здесь, в эфире «Радио Хит». Главное, не забывать делать громче, слушать музыку и передавать свои приветы. Телеграмма «Макс» 8922-878-2929. Портал «Смотри.радио» с категорией в 12+. И, естественно, наши студийные 21-103-7, код города 3537, доступны для тебя. Поэтому можешь написать, позвонить, поделиться эмоциями и настроением. Впереди же у нас «Holy Flames» с треком «Тону» после немного информации о погоде.
1: В твоем ритме. Смотри.

Набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49 39.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Сейчас в городе Орске плюс 15, днем плюс 22, в Оренбурге плюс 15, днем также плюс 22. В Ясном плюс 17, днем до плюс 20, в Кондаке и Медногорске плюс 15, днем плюс 21. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: далее. 9 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кафе.

0: Доброе утро всем нашим слушателям. 9.03 на наших студийных. И как-то вот время быстро пролетает, и день начинает набирать обороты. Мы этому рады. Мы приветствуем воскресный день, воскресное утро. И, конечно же, хотим сделать его более ярким, позитивным и приятным для наших слушателей. Чтобы вы смогли сделать все свои дела и планы, которые откладывали всю неделю в эти выходные под только самые лучшие ритмы и хиты. Кстати, музыка у нас уже готова специально для тебя. Предлагаю сделать громче, устроиться поудобнее и насладиться уже в это мгновение.
1: Смотри радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. «Пробалкон 30-16-30». Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна, даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
5: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников. Уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
6: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В милом доме постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
7: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум.

0: +7 964 697 51 27. Владис, когда важен результат.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас в городе Орске +15, днем +22, в Оренбурге +15, днем также +22 градуса, в Ясном +17, днем +20, в Ковандаке и Медногорске +15, днем до +21. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм, свинина карбонат 429 рублей за килограмм, жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Я уже говорила, что лето измеряется не градусами за окном, а историями и событиями, которые произошли в этот замечательный сезон и которые вы создали. Ну так вот, именно эти создатели истории, уверены, сейчас точно не слышат наши выходы, наши разговоры, нашу музыку, потому что они отходят от вчерашних созданий историй. Да, вот отсыпаются, отдыхают, ведь вчера был выходной, да и сегодня, конечно, тоже, но сегодня, знаете, такой более ленивый. Если вчера мы стремились отдохнуть, куда-то сходить, провести время с друзьями, как-то, не знаю, расслабиться, придумать какие-то грандиозные планы, то сегодня, конечно, скажу честно, выходить никуда не хочется. Хочется провести время дома, в кругу семьи, за ленивым завтраком, обедом, ужином, отсыпаясь и просто как бы набираясь сил. Хотя, не знаю, у кого-то наоборот, активность плещет, да, и вы не знаете, куда ее девать, и уже с самого раннего утра люди занимаются какими-то своими делами, ну, чтобы не откладывать в долгий ящик и выполнить уже все на этой неделе. Поэтому обязательно пишите нам, рассказывайте, как проходят ваши выходные, чем занимаетесь, да и вообще, как предпочитаете проводить эти замечательные дни, которые все так сильно и долго, упорно ждут. Ну, а мы же будем дарить музыку, звучащую в эфире радио «Хит».
1: Вы глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00. Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
1: Телефон рекламной службы 25.

0: Ну что ж, друзья, продолжаем с вами наслаждаться моментом. Слушаем музыку. Вань Дмитриенко только что со своей ртутью отметился. Ну и далее у нас Ибен с треком «Hollow» будет. И многие-многие другие, кто очень сильно желает поднять наше настроение и зарядить на приятные выходные, яркие, конечно же, и насыщенные на различные события, мероприятия и встречи с друзьями. Кстати, о них вы можете рассказать уже сейчас в эфире «Радио Хит», написав нам парочку сообщений. Это, конечно, Telegram, Макс 8922-878-2929. Очень жду, впереди у нас еще музыка и информация о погоде будет.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Самое время рассказать вам о погоде. В Орске плюс 15, днем плюс 22. В Оренбурге плюс 15, днем также плюс 22. В Ясном плюс 17, днем плюс 20. В Кувандыке и Медногорске плюс 15, днем плюс 21. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Австралия. 10 часов. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. На подъезде к Орску модернизируют дорожную инфраструктуру. В Оренбурге водитель «Тойоты» насмерть сбил женщину и скрылся. ДТП произошло на улице Салмышской. Автомобиль проехал на красный и сбил двух женщин. В августе вырастут пенсии у нескольких категорий россиян. Основная прибавка – работавшим в прошлом году пенсионерам. Индексация также коснется бывших членов лётных экипажей, работников угольной промышленности и получателей накопительных пенсий.
2: Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Ну что ж, друзья, всем добрейшее утро, 10.04 на наших студийных, и это тот самый час, когда мы расскажем вам о праздниках. Кстати, с минуты на минуту это дело все произойдет, поэтому я предлагаю вам подключиться, сделать громче и в нашей постоянной рубрике «Hit Holiday» узнать, что же за события можно отметить сегодня с родными, близкими, друзьями и знакомыми. Так что скорее подключайся, делай громче, уверена, что он тебе понравится.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Самое время рассказать вам о том, какие события отмечаются сегодня, в этот день, 28 июня, в воскресенье. Счастливый день сердечных объятий, друзья. Обнимайтесь сердечно, нам здесь так сказано. Ну и, конечно же, передавайте привет родным и близким. В эфире «Радио Хит», мы их будем очень ждать. День карусельной лошадки отмечается, также Всемирный день деревьев. Праздник чистой посуды, так что если вдруг вы оставили ее на ночь, эту грязную посуду, то сегодня повод перемыть все. Также сегодня день города Новосибирск, 133 года этому событию, мы причастных поздравляем. А также сегодня день судебного эксперта, кстати, это праздник относительно новый, всего лишь 3 года он отмечается, но причастных мы поздравляем. День карликового пуделя, также сегодня день числа Тау, вот такой вот у нас разбег по праздникам. День молодежи и студенчества в Беларуси, день семьи, день отца, а также сегодня день театра отмечается, день юриста в Кыргызстане, ну и много всего интересного, вот, например, день гурмана. День потомков, ну и сегодня именины. Кстати, сегодня именины у необычных вообще вот людей, а точнее имена самые необычные, которые безумно редко встречаются. Григорий, понятно. Вот далее Модеста, Ефрема, Августина и Лазаря. Вот, или Лазаря, как правильно. Надо уточнить эту информацию, потом обязательно вам скажу. Ну, в общем, все это мы отмечаем в эфире «Радио Хит» совместно со своими родными, близкими, друзьями, знакомыми. Наслаждаемся моментом. Наслаждаемся выходными и не забываем о том, что данная информация была предоставлена сайтом kalend.ru.

0: Реклама. Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника и изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
7: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
8: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Прямо сейчас прозвучит гороскоп на сегодняшний день, а именно на 28 июня.
2: Овен.
1: Вам остался всего один шаг до достижения цели. Постарайтесь сделать его максимально аккуратно, а то как бы не пришлось возвращаться к самому началу.
2: Телец.
1: У вас будет достаточно различных, но одинаково великолепных возможностей, чтобы не искушать понапрасну судьбу, отыскивая новые. Используйте уже имеющиеся, пока на них кто-нибудь не позарился.
2: Близнецы.
1: Посидите некоторое время на кухне, послушайте семейные сплетни. Мало того, что узнаете много нового интересного, так ваше внимание к делам семьи будет внесено в актив.
2: Рак.
1: Вам, похоже, придется забыть о личной жизни. Кто-то позовет вас на помощь, и вы целый день будете добросовестно заниматься чужими проблемами.
2: Лев.
1: Если уж вы с такой настойчивостью рветесь нарушать запреты, будьте готовы к тому, что ничего хорошего из этого не выйдет. Не пытайтесь сегодня заниматься тем, в чем вы не слишком сильны.
2: Дева.
1: Постарайтесь вести себя так, чтобы вас ни в чем не было, не в чем было упрекнуть. Окружающие сегодня будут настроены весьма негативно по отношению к вам и постараются повесить на вас максимальное количество собак.
2: Весы.
1: Ваши многочисленные таланты пропадают впустую. Необходимо поискать применение хоть части из них. Сегодня как раз подходящий день для подобного занятия.
2: Скорпион.
1: Стоит избегать излишне активных действий. Устанете быстро и толку не будет.
2: Стрелец.
1: Вы сможете оказать серьезное влияние на тех, кто облечен правом принимать ответственные решения. При известной сообразительности вы сможете с успехом этим воспользоваться.
2: Козерог.
1: Вам, возможно, придется вставать на защиту силы, которая неизмеримо больше вас. Когда все закончится благополучно, не забудьте предъявить этой силе счет.
2: Водолей.
1: Вам не придется задумываться о дне завтрашнем. Слишком большого внимания и сил потребует настоящий. День будет тяжелым, но плодотворным.
2: Рыбы.
1: На вас обрушится такое количество информации, что переварить ее вы будете просто не в состоянии. Откладывать же этот процесс на потом неразумно. Ситуация может только усугубиться. Вам необходима чья-то помощь. Всем знаком зодиака желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30.

0: нас.
1: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио!
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы 25.

0: приветы нам также пишут, делятся настроением и эмоциями. Сергей Иванович написал нам. Вот он с Камчатки, он пишет уже, что у них добрый вечер. Добрый вечер вам. У нас пока только утро, но мы вот пробуждаемся, наслаждаемся. Вы там как, уже готовы к понедельнику? У вас он уже совсем скоро настанет, а у нас вот пока еще воскресенье, выходной день, и наслаждаемся, получаем удовольствие и отдыхаем душой и телом. Ну а как может быть иначе? Конечно же, в лучшей компании, естественно, по-другому никак. Лучшая музыка будет нас сопровождать и прекрасное настроение, которое, кстати, мы можем дарить друг другу с помощью привет, сообщений и вот самых приятных слов. Телеграм Макс доступен для вас 8922-878-2929. Очень жду, покажу, у нас много хороших треков впереди, которые поднимут твое настроение и сделают этот день ярче.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
1: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В «Милом доме» постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Далее 11 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. На подъезде к Орску модернизируют дорожную инфраструктуру. На трассах обустраивают тротуары, освещение и новые остановки. После работ освещенных участков станет на больше на 9 километров. В Оренбурге водитель «Тойоты» насмерть сбил женщину и скрылся. ДТП произошло на улице Салмышской. Автомобиль проехал на красный и сбил двух женщин на переходе. Они шли на разрешающий сигнал. Одна пострадавшая погибла на месте, а вторая в тяжелом состоянии. Водителя до сих пор ищет полиция. В августе вырастут пенсии у нескольких категорий россиян. Основная прибавка – работавшим в прошлом году пенсионерам. Им скорректируют страховую пенсию по старости. Повышение ждет и 80-летних юбиляров июля. Им вдвое увеличат фиксированную выплату и дадут надбавку за уход. Индексация также коснется бывших членов летных экипажей, работников угольной промышленности и получателей накопительных пенсий. Суммы прибавок индивидуальны. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 6 копеек, 100 тенге 15 рублей 88 копеек, юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Всем огромнейший привет, Настя, центр на связи, 11.04 на наших студийных, и это еще один час совместный, где мы можем многое обсудить, естественно, насладиться музыкой, звучащей в эфире радио хит, хитами на все времена и многим другим, ну и, конечно же, совместным времяпровождением, а также приветами, поздравлениями, сообщениями, которые я зачитаю в конце этого часа, так что обязательно подключайся, делай громче и успей написать парочку приятных сообщений для родных и близких.
1: Смотри радио.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39 22 49 39.

0: 35 00 00, код города 3537. Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительно с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
2: Музыкальные новинки в «Магазине Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал».
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: боже, вот он, обеденный перерыв практически подходит уже. Хотя, наверное, кто-то еще даже не проснулся, и у кого-то еще даже не было завтрака. Поэтому, друзья, давайте-ка, нужно подкрепиться, зарядиться силами, вкусно поесть сейчас. Это очень важно обязательно, чтобы вперед, навстречу прекрасному дню отправиться с новыми силами, с новыми эмоциями и свершениями. Ну и в новую неделю тоже, собственно, нужно силы приберечь и подготовить. Поэтому сегодня, знаете, такой день, вот как у медведя. Сегодня запасаемся, как вот перед спячкой, всем самым вкусным, полезным, силами. Ну и двигаемся в новую рабочую неделю, уже проснувшись, улыбнувшись и подтянувшись. Ну а самое главное, конечно, с музыкой, друзья, от Радио Хит. Здесь у нас ее много, классной, полезной, приятной, танцевальной, которая будет точно всем по душе.
1: В твоем ритме. Смотри, радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Привет, ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция. За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: Поступи правильно, поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
2: Эксклюзивно, невероятно, зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы 20.

0: мы с вами переходим к приветам, поздравлениям и сообщениям. Доброе утро нам здесь пожелали. И вам доброе утро, наши дорогие слушатели. Вот всем, кто сейчас находится на нашей волне, приветствуем, заряжаем вас хорошими эмоциями на этот день воскресный. Так что отдыхайте, наслаждайтесь. Сергей, кстати, нам это сообщение написал. А также Наталья нам пишет: приветик, радиохит. Хочу поздравить нашу любимую бабулю Садчикову Анну Матвеевну с юбилеем 95 лет. Здоровья тебе, родная, мы тебя все очень сильно любим. Привет с Оренбурга. Вот это да, у меня просто нет подходящих слов, естественно, радости. Вот и 95 лет, это какой замечательный возраст. Вообще, знаете, такой опыт в жизни, столько прожить, всего интересного посмотреть. Так что мы поздравляем Анну Матвеевну, желаем ей всего самого прекрасного, наилучшего. Самое главное, конечно же, здоровья. Ну и дожить до 100 лет, скажем так, да, сейчас это вообще редкость, долгожителей у нас мало. Так что, Анна Матвеевна, пожалуйста, давайте, мы верим в вас, крепкого вам здоровья и вообще всего самого наилучшего. Тем более, что рядом с вами есть замечательные вот внуки, да, которые вам пишут, а также ваши родные, близкие, друзья, знакомые. В общем, все рядом с вами, это уже самое главное и самое основное. Поэтому можно жить спокойно, расслабиться, наслаждаться и получать от жизни удовольствие по максимуму. Мы же двигаемся вперед, друзья, ждем еще больше ваших сообщений. Конечно, в эфире Радио Хит, так что предлагаю взять свой гаджет и написать уже сейчас.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна, даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: Radio.
1: Здравствуйте!
2: Всем привет!
1: Как дела?
2: Отличные дела, у тебя как дела?
1: Хорошо, замерзла?
2: Нет.
1: Согрелась?
2: Ну, я была в кофте, но я сюда пришла, как видишь, уже разделась, значит, тут жарче, поэтому, ребят, если что, одеваемся потеплее, ну, я буду вас согревать тоже здесь в эфире, а ты, Настя, беги отдыхай.
1: Вот, правильные слова, друзья, так что заряжаемся, отдыхаем, всем пока, услышимся завтра.
2: Пока-пока!

0: Далее. Полдень. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Октябрьский районный суд Орска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для 53-летнего мужчины, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Трагедия произошла во время застолья из-за конфликта на почве ревности. Обвиняемый ударил сожителя соседки, что привело к ее смерти. Следствие просило домашний арест, учитывая наличие постоянного места жительства, работу и отсутствие судимости. Брат обвиняемого заявил о готовности обеспечить его содержание. Суд удовлетворил ходатайство на 2 месяца. Постановление пока что не вступило в законную силу. В поселке Светлый в Оренбургской области 5-летний мальчик получил серьезные травмы, врезавшись в лавку на электросамокате. По данным региональной полиции, старший брат не справился с управлением транспортом и врезался в лавку. Его 5-летний пассажир упал и получил тяжелые травмы, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Его экстренно госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы. Старший мальчик не пострадал. В Центральноафриканской республике произошла вспышка холеры. Выявлено 197 случаев заболевания, в том числе 24 летальных исхода. Холера зарегистрирована в 2 округах на юго-западе республики. Также с начала 2026 года более 78 тысяч случаев зарегистрировано в 23 странах, больше всего в государствах Африки. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 6 копеек, 100 тенге 15 рублей 88 копеек, юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Гурова на Радио Хит.
1: Еще раз всем огромный яркий привет от меня. Да, Кристина Бурова с тобой этим днем. Будем развлекаться, просыпаться, если вы в субботу очень хорошо погуляли, да и в целом проводить этот день только в наилучшем настроении и украшать каждый хороший момент, конечно же, отличной музыкой здесь на Радио Хит. Оставайтесь с нами, расскажем много всего интересного, покажем, дадим послушать что-нибудь веселое. И не только. В общем, вам советуем оставаться и продолжать слушать «Смотри радио».

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
6: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
7: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
9: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
6: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продажи.
10: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
11: Смотри радио.
12: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
13: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
14: Категория 16+.
15: Включи новое окно в своем доме.
16: Смотри радио. Смотри жизнь.
17: Подробности на смотри.радио.

мне кажется, большинство людей рады добираться домой, потому что они знают, что работа окончена и можно наконец расслабиться. Но не всем есть необычные способы добирания до дома, скажем так. И один из них нам показали жители Базеля и Берна. Они добираются домой из офиса в Плафе. Да, я не шучу, они сами плывут. Работяги из Швейцарии складывают свои вещи в водонепроницаемый мешок, ложатся на спину и просто плывут по течению, пока не окажутся на своей остановке. Это уже устоявшаяся традиция. Река стала частью городского транспорта с появлением специальных мешков, которые оставляют вещи сухими. Ну, вещи-то сухими оставляют, а одежда что? Ну, в общем, мы с вами будем знать о том, что кто-то добирается домой с работы, да, вплавь, не на машине, не на еще каком-то транспорте. И, с одной стороны, это интересно, я бы это попробовала, но каждый день уставшая куда-то плыть я бы точно не смогла. Вы можете поделиться, что бы делали вы, хотели бы вы так плавать или все-таки на машине удобнее. Писать это все можно также на нашем портале smotry.radio, а мы пока что вернемся к музыке. Леони и Калум Скотт, стей далее. Смотри, радио.

0: реклама. Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В «Милом доме» постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.
4: Хит, взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри

0: Возвращаюсь к вам и напоминаю о том, что каждое ваше сообщение, пожелание может оказаться здесь, в эфире Радио Хит. Для этого нужно всего лишь 5 минут вашего времени, а то и меньше. Интернет и, конечно же, наш портал smotri.radio, либо номер 8-922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. Там вы можете написать все, что угодно. Кого-то поздравить, рассказать что-нибудь интересное или передать привет и подарить хорошее настроение окружающим людям, коллегам или, в принципе, всем нашим радиосмотрителям. Мне кажется, добра добро и получается, и вам непременно будет так же хорошо. Ну, а если вы хотите что-то сказать лично здесь, в эфире Радио Хит, вы можете нам также позвонить. 21-103-7, код города 3537, номер для звонков. Если хотите, действуйте. Мы ждем любого вашего послания и привета. А пока что украшаем наши ожидания музыкой. Казаки делают хиты «Облака далее». Следом Маршмеллоу и Португал Вэмэн, Фоникс.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
1: «Мегарай». Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в «Мегарай».
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 13 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости.
1: Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Оренбурге 26-летняя женщина получила 10 лет колонии за убийство бывшего мужа. В ночь на 8 июля 2022 года она пришла к нему домой, чтобы договориться о порядке общения с детьми. Начался конфликт, в ходе которого женщина нанесла мужчине множественные удары ножом, от которых он позже скончался. Затем она избавилась от улик, включая орудие преступления. Суд также взыскал 4 миллиона рублей в пользу родственников погибшего. Минпросвещение модернизирует стандарт дошкольного образования. В него планируют включить обязательные базовые требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания для детских садов. Министерство также развивает программы знакомства дошкольников с наукой и укрепляет кадровый потенциал. С 1 сентября вводятся изменения в работе детсадов. Они затронут музыкальный репертуар, оформление помещений, образовательные программы и методику занятий. Правительство России обсуждает закупку топлива за рубежом для стабилизации внутреннего рынка. Вице-премьер Александр Новак поручил Минфину проработать изменения в демпферный механизм, распространив его на импортные нефтепродукты. Проблемы с топливом возникли в некоторых регионах. АЗС вводит ограничения, а цена бензина в отдельных местах превысила 100 рублей за литр. На Урале ситуация спокойнее. Обсуждение импорта бензина, несмотря на статус России как крупного производителя нефти, остается под контролем федеральных властей. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 6 копеек, 100 тенге 15 рублей 88 копеек, юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, max.ors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Гурова на Радио Хит.
1: Это был Тедди Свимс и его трек «Мистер Ноу Ит Олл», и напомнил он нам этим всем, что очень хорошо ничего вообще не знать. Да, бывает и такое, конечно, есть те, которые хотят знать абсолютно все, но тогда, как мы с вами выяснили, жизнь будет абсолютно неинтересная, непрекрасная, и удовольствие нам тоже не принесет. Поэтому это наш даже какой-то особенный козырь, то, что мы не знаем, что произойдет дальше, но всегда от нас зависит, что же будет потом. Поэтому, если вы хотите подарить себе хороший день, вы должны внести свой вклад, распланировать что-либо, кого-то позвать и самостоятельно подарить себе самые лучшие эмоции. Ну а радиохит, конечно же, вам поможет, даст вам послушать что-нибудь, что непременно скрасит ваш день. Так что оставайтесь с нами, празднуйте свой замечательный день тоже в том числе. Ну и, конечно же, вдохновляйтесь здесь музыкой на радиохит.
2: Будь ярче, смотри радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30 16 30. Код города 35 37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников. Уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город?
5: 22-47-47.
4: Нужно встретить или отвезти в аэропорт?
5: 22-47-47.
4: Нужна гарантированная подача машины?
5: 22-47-47.
4: Когда нужно такси, звони в такси «Лидер».
5: 22-47-47.
4: Единый номер для множества твоих задач.
5: Выбирай местных, звони своим.
4: 22-47-47. Такси «Лидер».
6: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
7: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
8: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио, смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: Удаленка делает из россиян психов. Да, не могла я пролистнуть этот громкий заголовок. И это нас предупредили врачи. По словам психиатров, длительное нахождение дома приводит к развитию хронической тревожности, паранойи, а также проблемам с памятью и вниманием. Плюс дефицит общения приводит к трудностям в построении социальных связей. Специалисты рекомендуют удаленщикам чаще выходить из дома и постоянно общаться с людьми. И тут Радиохит, конечно же, с ними соглашается, потому что мы в том числе беспокоимся за ваше здоровье, как физическое, так и психологическое. Так что, если вдруг у вас такие проблемы возникают, не ждите музыку. Мы для вас предоставляем, чтобы вы двигались. И самое время этим самым заняться. Веселитесь, развлекайтесь, а музыку мы подберем.
1: Поймай настроение. Смотри, радио.

Реклама. Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
2: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
3: Телефон рекламной службы 20.

0: день могут сделать намного ярче именно ваши послания и сообщения, потому что, во-первых, они будут исходить от чистого сердца, во-вторых, они однозначно поднимут кому-то настроение, в том числе и вам. И этим самым подтверждаются следующие послания от наших радиосмотрителей. Сергей Иванович написал: «Добрый вечер, Камчатка, Озерновский, всем хорошего настроения и глаза, и сердечки, много приятных смайликов». Спасибо большое, Сергей Иванович. Камчатка, Озерновский, добрый вечер. И, конечно же, хорошего вам вечернего времяпровождения. Ну, а вам, Сергей Иванович, привет. И огромнейшее сердечко также отправляется в разных его показаниях у нас в эфир. Смотри радио, смотрите по нашему каналу. Ну, а мы двинемся дальше. Евгения написала: «Здравствуйте, огромнейший привет Валентину и Виктору. Скоро отпуск, ура!» Да, отпуск — это круто. Поздравляем вас, Евгения, Валентина и Виктора. Конечно же, с таким огромнейшим праздником передаем привет и желаем его хорошо отметить, конечно же, с лучшими музыкальными мотивами здесь на «Смотри радио». Ну, а вы, дорогие друзья, пишите тоже. Платформа «Смотри.радио» продолжает для вас работать и ожидает именно вашего сообщения.
1: Сделай громче.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8-800-222-6607. ООО «ТК Город Орск». Проспект Мира, 21. Угрен 115-565-801-83-39.

0: На Урале 14 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Ученик физико-математического лицея Оренбурга получил высший балл на ЕГЭ сразу по трем предметам. В итоге выпускник набрал 300 баллов по математике, физике и информатике. Еще 4 выпускника пополнили список 200-бальников в регионе. Всего в копилке Оренбуржья на сегодня 136 100-бальных результатов. 11 выпускников, получивших 100 баллов дважды, и один выпускник трижды. За первые 6 месяцев 2026 года в Оренбургской области эвакуировано 92 пациента, включая 16 детей, сообщили в региональном Минздраве. Вылеты осуществляются вертолетами, медицинскими самолетами и гражданскими рейсами. В операциях участвуют анестезиологи-реаниматологи, сердечно-сосудистые и нейрохирурги, а также медсестры. При необходимости пациентов эвакуируют в федеральные клиники других городов. За этот период в федеральные клиники доставлен 21 пациент, и из них 11 детей. Поход за ягодами в лес может привести к штрафам или уголовной ответственности. Собирать дикорастущие плоды для личных нужд разрешено, но запрещено срывать растения из Красной книги России или региональных красных книг. Это касается не только редких цветов, но и ягод, таких как морошка, степная вишня, шикша или мелкоплодная клюква. За сбор краснокнижных ягод без умысла предусмотрен штраф. В заповедниках и национальных парках сбор любых ягод запрещен. За это могут лишить свободы до 4 лет и оштрафовать на 1 000 000 рублей. Продажа таких ягод через интернет увеличивается. Срок наказания до 5 лет лишения свободы. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 6 копеек, 100 тенге 15 рублей 88 копеек, юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Марина Бурова на Радіохіт.
1: Філіп Квін, Атави Макс открыл этот час, и мне очень нравятся подобные мелодии, потому что именно они напоминают, кто король или королева этой жизни, этого дня. А именно вы, дорогие друзья, каждый сам себе король и властелин, нельзя это забывать, и именно от вас зависит, как пройдет ваш день и чем он наполнится. Конечно, эмоции ваши на самом деле не из ниоткуда возникают, а вы их создаете для себя. Именно поэтому кто-то воспринимает какие-то не очень хорошие ситуации отрицательно, а тут положительно. Но мы, конечно, на радио Хит больше рекомендуем вам веселиться и испытывать хороший спектр эмоций, так что даже если что-то произошло, лучше воспринимать это как опыт, как что-то необычное, что непременно нужно было пройти, чтобы стать лучше, и так относиться к абсолютно всему. Давайте больше веселиться, больше испытывать хорошие эмоции и их украшать, конечно же, музыкальным сопровождением здесь на радио Хит. Райвер из My Husband. Далее встречаем, делаем громкость.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В «Милом доме» постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
5: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
6: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: Битва поколений как была, так и остается. Из-за этого иногда даже между поколениями нельзя всегда понять, какой сленг что значит. Ну и, конечно, можно поинтересоваться, а можно его вообще и запретить. Именно так и поступили в одном техникуме. 6-7, кринж, воздухан. Все это и прочие слова в краснодарском техникуме запретили. Там появился черный список слов. Если кто-то из учеников употребит 52, воздухан, ватафай, пикми или тому подобное, то он должен выйти из класса, зайти заново, после этого помыть полы. Да, там, кстати, список достаточно обширный, можно ознакомиться, если вдруг интересно поискать эту новость. Ну, а я считаю все-таки, что это не особо хорошо, потому что, ну, это перебор, дорогие друзья. Как тогда общаться, если это все уже настолько прилипло и в обиходе каждого молодого человека? В общем, мы не знаем, как вы к этому относитесь, тоже можете поделиться у нас на портале smotri.radio. А больше необычных новостей здесь услышим далее, сразу после небольшой рекламной паузы.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. Но плюс.
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий. Без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: 27. Владис, когда важен результат.
1: Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Как часто мы дарим красоту? Подарить волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет», город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30 68 98,
3: телефон рекламной службы 25 08 07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри

я, кстати, считаю, что с правильно подобранной музыкой самый яркий момент все-таки можно замедлить, потому что тогда начинаешь действительно чувствовать, что ты находишься именно в нем, а не где-то еще. И это, конечно, прекрасно. Именно поэтому музыку мы с вами любим, слушаем и непременно повторяем какие-то определенные мелодии, которые напоминают нам о чем-то очень важном, нужном и приятном. Но, знаете, эти моменты, как правило, создаются не индивидуально, а с кем-то, и пора бы уже встретить, вспомнить этих людей и напомнить им непременно также о себе. Вы это можете сделать у нас в эфире «Смотри радио». Для этого открывайте наш портал. Называется он «Смотри.радио» также, либо номер 8922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. Действуйте прямо сейчас, радуйте мир, и мир порадует вас непременно. А мы украсим это событие, конечно же, хорошей музыкой здесь, на «Смотри радио». Сделай громче.

реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 301630. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 301630. Код города 3537. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк». Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними.

0: Теперь узнай. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
1: Музыкальные новинки в «Магазине Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал».
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: И сейчас в Орске плюс 20, вечером ожидается плюс 13, ночью плюс 11, в Ясном данную минуту плюс 19, вечером на градус ниже плюс 18, ночью плюс 13. В Кувандыке и Медногорске плюс 20 на данный момент, вечером столбик термометра опустится до плюс 13, ночью до плюс 10, а в Оренбурге сейчас плюс 20, вечером плюс 17, ночью плюс 12 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17. «Металлистов 3», оптовая база.
2: Метеохит.

0: Австралия. 15 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске на торги выставлен комплекс недвижимости на улице Албанской. В состав флота входит административное здание, бывший центр временного содержания несовершеннолетних, гараж и хозяйственная постройка. За годы работы через центр прошли сотни подростков. Начальная цена – 21 миллион 26 тысяч рублей. Заявки принимаются до 7 июля. Итоги торгов – 9. Назначение территории после продажи пока что неизвестно. Полиция установила и задержала водителя, который за рулем Toyota Corolla проехал на красный свет, сбил двух женщин на улице Салмышского в Оренбурге и скрылся. Им оказался 41-летний житель. Женщины переходили дорогу на зеленый сигнал по регулируемому пешеходу. После наезда водитель скрылся. 46-летняя женщина погибла на месте. 55-летняя пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована. Сейчас против задержанного возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека и тяжкий вред здоровью. Максимальное наказание до 12 лет лишения свободы. Подозреваемый взят под стражу. С 2027 года российские регионы смогут получать федеральные субсидии на закупку и монтаж оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием. Из федерального бюджета на эти цели планируется ежегодно выделять по 1,5 миллиарда рублей. Регионы смогут получать финансирование на создание 2-3 полей в год. Речь идет в том числе о полях системы подогрева, чтобы ими можно было пользоваться в круглый год. Далее информация о курсе валют. Доллар – 77 рублей 6 копеек. 100 тенге – 15 рублей 88 копеек. Юань – 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, max.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радио Хит.
1: Спасибо, конечно, Элла Куилиниуму за их трек «To the Moon», но мы пока что за луну не следуем. У нас в Восточном Оренбурге светит солнце, погода относительно прекрасная, ну, знаете, на любителя все-таки, но хорошая, в принципе, для июня, так что давайте мы будем этой погодой непременно наслаждаться. Как мы выяснили совсем недавно, нужно будет непременно прогуляться, если вы засиделись дома, и, конечно же, любую вашу прогулку мы готовы скрасить своей музыкой. Берите нас с собой в колонках, в наушниках, в телефоне или, может быть, на радио, если поедете куда-то на машине. Мы всегда будем рады составить вам компанию и взамен подарим много хороших треков далее. Бутган Медведи, Broken Heart впереди, следом Михей Джуманджи и Инна Стил. Туда потом обсудим праздник.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: 28 июня на календаре, воскресенье, и сегодня счастливый день сердечных объятий. Давайте отметим как следует с родными и близкими людьми. Также, кстати, мы можем отметить Всемирный день деревьев. Ему исполняется 57 лет именно сегодня. День карусельной площадки, праздник чистой посуды. Обязательно помойте, не нужно, чтобы застаивалось. День города Новосибирск. Ему 133 года именно в эту дату. Поздравляем. День судебного эксперта. День карликового пуделя. День числа Тау. Международный день защиты от молний. Надеемся, сегодня их не будет. Также Международный день пирсинга. Международный день социального бизнеса. 16 лет ему. День российского букмекера. Международный день неонатального скрининга. Ну, в общем, дальше пошли у нас болезни. Нам это, я думаю, не надо. Посмотрим, что можем отметить благодаря другим странам. День молодежи и студенчества в Беларуси. День семьи во Вьетнаме. День отца в Гаити. День птиц и млекопитающих в Гондурасе. День театра в Венесуэле, день клавиши капслок в США, ох, не нужно повышать на меня клавиши свои, день севиче в Перу, день конституции в Украине, день потомков в США. Вот такие вот праздники у нас на сегодня, а мы перейдем к кому? Конечно, к именинникам нашим. Григорий, Кассиана, Модест, Ефрем, Августин и Лазарь отмечают свои именины именно в эту дату. Мы всех поздравляем причастных и празднуем вместе с Радио Хит. Информация была предоставлена сайтом какойсегодняпраздник.ру.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
0: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В «Милом доме» постоянно происходят разговоры. Продажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
3: «Милый, зима не за горами».
4: «И что?»
3: «Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?»
4: «Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят».
3: «Да ты волшебник!»
4: «Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
2: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б».
5: «Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?»
0: «Смотри радио!»
6: «Теперь мы рядом, даже если отключат интернет».
7: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: «Смотри радио». «Смотри жизнь».
10: Подробности на смотри.радио.

Если вы думали, что супергерои появляются только в фильмах, то вы ошибаетесь. Да, теперь это в реальной жизни также существует. И в Мексике появился свой Бэтмен, который охотится на угонщиков мотоциклов. Да. В городе Лас-де-Морено начали находить людей, примотанных скотчем к столбам. Рядом с ними оставляли плакаты с надписями «Так будет со всеми ворами». И оставляю вам этого преступника за кражу мотоциклов. По словам пострадавших, нападавший был в маске, поэтому они не смогли его описать. За последнюю неделю произошло как минимум 5 подобных случаев. Неизвестного героя уже прозвали Бэтмен из Лас-де-Морено. Власти ведут расследование, но пока никаких зацепок у них нет. Вот с одной стороны хорошо, с другой стороны не очень. Но в принципе люди делают плохие дела и за это оказываются примотанными к столбу. С одной стороны вполне резонно, ну в общем не нам обсуждать, но мы обсудим и украсим это дело музыкой.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафан. Для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламы.

0: Возвращаясь к вашим сообщениям, Юлия Беляева написала: «Привет всей нашей семье, которая сейчас сидит за столом все вместе. Александра Савельева, с юбилеем, 40 лет!» Вот это да! Во-первых, конечно, вашей всей семье привет от Радио Хита, вам, Юлия Беляева, в том числе. Во-вторых, конечно же, Александру Савельеву мы поздравляем от всей души, от всего сердца с юбилеем, 40 лет. Это, во-первых, круглое, чудесное число, которое, конечно, с которым, точнее, не нужно не поздравлять, наоборот, очень даже нужно, хотя кто-то, кстати говоря, не празднует из этого день рождения, и очень зря. В любом случае, вам желаем всего самого наилучшего будущего, только светлого, здорового и самого счастливого. Окружение приятное, я думаю, у вас уже имеется, а мы только составим компанию ему хорошей музыкой. Holy Flame Tanu далее, следом услышите сами.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru.

0: Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Сейчас в Орске плюс 20, вечером ожидается плюс 13, ночью плюс 11, в Ясном данную минуту плюс 19, вечером на градус ниже плюс 18, ночью плюс 13. В Кувандыке и Медногорске плюс 19 на данный момент, вечером столбик термометра опустится до плюс 13, ночью до плюс 10, и в Оренбурге сейчас плюс 20, вечером плюс 17, ночью плюс 12 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Австралия. 16 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске с 29 июня по 5 июля отключат горячую воду. В это время планируется проведение ремонтных работ. А с 6 по 12 июля 2026 года будут проходить гидравлические испытания тепловых сетей под повышенным давлением для проверки их плотности и прочности. В связи с этим будет ограничено горячее водоснабжение по многим адресам. Со списком вы можете ознакомиться на сайте orsk.ru. Оренбургская область станет хозяйкой 17-го Всероссийского сельского Сабантуя в 2027 году. Праздник состоится в Осикеевском районе. Об этом объявили на 16-м Сабантуе, который прошел в селе Малый Труев Пензенской области. Теперь оренбуржье готовится принять гостей со всей страны. В России активизировались мошенники, которые пытаются выманить деньги у туристов после покупки путевки. Аферисты звонят путешественникам и требуют срочно доплатить за тур, якобы из-за подорожания отелей и авиабилетов. Чаще всего такие звонки поступают незадолго до вылета. Туристам предлагают перейти по ссылке и внести доплату. В результате можно потерять не только деньги, но и данные банковской карты. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 6 копеек, 100 тенге 15 рублей 88 копеек, юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Да-да, Кристина Бурова еще с вами на связи здесь в эфире Радиохит. И на наших студийных уже 16.05, и мы продолжаем с вами веселиться. И между делом уже строить планы на этот вечер, потому что до него не так уж и много времени осталось, а наоборот, даже мало. Поэтому, если планы еще отсутствуют, самое время их простроить. Да, возможно, завтра кому-то на работу, мне в том числе. Но это не важно, потому что этот день еще не подошел к концу, а значит, вы можете наполнить его еще множеством разнообразных приятных событий. Осталось только знать, какими, где и когда, но это вы сами простроите. Сердечко подскажет, а мы украсим все это дело хорошей музыкой.
2: Будь ярче. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40, Новотроицкий содовый завод.
4: Поступи правильно, поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4.

0: Фаворит. Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Если охоту с рыбалкой ты любишь, в наш магазин дорогу не забудешь. Покупать что нужно, наступает момент. Скидка на выделенный ассортимент. Только в магазинах «Милый дом» к Всемирному дню рыболовства. Скидка 20% на товары для рыбалки, охоты и туризма. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Скроллинг ускоренных рилсов гоняет вас в брейн-рот. Это новый довод. И что ж такое брейн-рот? Мне кажется, что не все поняли, я в том числе. Но это тогда, когда реальный темп жизни кажется заторможенной пленкой. И о чем же речь? Соцсети уже научили нас кнопке перемотки. Люди привыкли поглощать контент на скорости. Мозг, получив лишнее время, тут же требует новую порцию видосов. И на выходе полная неспособность воспринимать обычный хронометраж. Подкасты, сериалы, лонгриды и тому подобное вызывают лишь скуку и желание промотать. Да, сейчас это очень актуальная проблема. Так что, если вдруг вы с такой проблемой столкнулись, подумайте еще раз, стоит ли оно того. Мне кажется, нужно немножечко от всей этой истории отвлекаться и жить как минимум реальной, может быть, медленной, но при этом настоящей жизнью, а не вот этими вот рилсами. Их можно полистать, можно посмотреть и у нас в каналах «Смотри радио», ВКонтакте, Телеграме и Максе. Но все же не забываем про реальную жизнь, а мы ее готовы украсить, конечно же, хорошей музыкой.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39. 22 49 39.

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Артбукет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30 16 30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30 16 30. Код города 35 37. Про балкон. Ваш личный уют.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
3: ООО «Афина». Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

отослали вы нам привет, и мы ими делимся здесь, в эфире Радио Хит. Юрик написал, передаю привет Инне, Марку и коту Чивасу, или Чивасу, я уж не знаю, Юрик, уточним. Но, конечно же, вам всем отправляется огромнейший привет и от Радио Хит, и пожелания для хорошего вечера. Далее написал Владимир, привет из Гомеля, хочу передать большой привет моей семье, любимой матушке, дочке, Данночке. Какое замечательное сообщение. Конечно, вашей семье и вам, Владимир, также огромнейший привет, непременно надеюсь, что они это сообщение увидят на нашем канале Смотри Радио или услышат сами и напишут тоже что-нибудь в ответ приятное. Ольга также написала: добрый день всем, поздравляем Матышева Максима Евгеньевича с окончанием 9 Б-класса. Это небольшая ступень, но пусть она станет первым решительным шагом в правильном направлении. Пусть будутся мечты, будут поставлены большие цели на светлое будущее Оренбург. Конечно же, Максима мы также поздравляем с окончанием 9 класса. Все самое интересное еще впереди, Максим. Тебе удачи и, конечно же, правильного пути впереди, а мы его украсим хорошей музыкой. Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Happy End. Далее встречаем. Сделай громче.

0: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже.
1: Ноль плюс. Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум.

0: результат. Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Австралия. 17 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске на торги выставлен комплекс недвижимости на улице Албанской. В состав лота входит административное здание, бывший центр временного содержания несовершеннолетних, гараж и хозяйственная постройка. За годы работы через центр прошли сотни подростков. Начальная цена 21 миллион 26 тысяч рублей. Заявки принимаются до 7 июля. Итоги торгов 9. Назначение территории после продажи пока что неизвестно. Полиция установила и задержала водителя, который за рулем Toyota Corolla проехал на красный свет, сбил двух женщин на улице Салмышской в Оренбурге и скрылся. Им оказался 41-летний житель. Женщины переходили дорогу на зеленый сигнал по регулируемому пешеходу. После наезда водитель скрылся. 46-летняя женщина погибла на месте. 55-летняя пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована. Сейчас против задержанного возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека и тяжкий вред здоровью. Максимальное наказание до 12 лет лишения свободы. Подозреваемый взят под стражу. С 2027 года российские регионы смогут получать федеральные субсидии на закупку и монтаж оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием. Из федерального бюджета на эти цели планируется ежегодно выделять по 1,5 миллиарда рублей. Регионы смогут получать финансирование на создание 2-3 полей в год. Речь идет в том числе о полях системы подогрева, чтобы ими можно было пользоваться круглый год. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 6 копеек, 100 тенге 15 рублей 88 копеек, юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, max.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
2: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
1: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Незаметно мы ворвались в новый вечер. Сегодня 17.05 на наших студийных, и мы наконец встретили воскресный вечерок, на который, я уверена, уже должны быть простроены какие-то планы. Не построены, мы вам поможем в любом случае, расскажем, какие праздники можно сегодня отметить, и вам останется собрать только приятную компанию, с которой это все дело непременно можно провести. Но это уже дело за вами. Мы вам также подарим много хорошей музыки, чтобы за музыкой вы не тянулись. Так что, если хотите провести этот вечер хорошо, непременно оставайтесь с нами, и оно так и будет. One T, Ivy и Nick Up, Way to Love. Далее вас порадует, следом Павел Воля, радужная песня, а потом обсудим праздники.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Да, этим вечером мы вновь обсудим праздники, которые можно отметить. Среди них счастливый день сердечных объятий. Непременно празднуйте и зовите вторую половинку. Всемирный день деревьев. Также можно отметить 28 июня день карусельной лошадки, праздник чистой посуды и день города Новосибирск. 133 года этому городу именно сегодня. День судебного эксперта, день карликового пуделя, день декларации о государственном суверенитете Республики Адыгея. Юбилей у этого праздника 35 лет. День чистоты, Международный день защиты от молний, Международный день пирсинга, Международный день социального бизнеса. Ему сегодня 16 лет. Также День российского букмекера отмечается в эту дату. А если мы говорим не про российские праздники, то можем отметить День молодежи и студенчества в Беларуси, День семьи во Вьетнаме. 25 лет, кстати говоря, празднику у него. Также юбилей, День отца в Гаити, День птиц и млекопитающих в Индурасии, День театра в Венесуэле, День клавиши капслок в США, День юриста в Кыргызстане, День потомков в США и День гурмана также в США. Да, там, как правило, праздников достаточно, причем самых необычных. Если хотите, можете ознакомиться, а мы перейдем к именинникам. Именины сегодня у Григория, далее у Кассиана, Модеста, Ефрема, Августина и Лазаря. Всех поздравляем причастных, празднуем вместе с Радио Хит. Информация была предоставлена с сайтом какойсегодняпраздник.ру.
0: Реклама.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер «Хлебозавод 7», город Новотроицк.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый Поток, Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

обсуждали с вами уже сегодня, как важно даже в самом плохом искать самое хорошее. И тут как бы новость в тему. Лучшим двигателем для саморазвития и достижения успеха психологи назвали синдром самозванца. Да, исследование самых успешных людей планеты показало, такие личности, как Месси, Баффет, Маск, достигли высоты из-за страха быть недостаточно хорошими. И такое бывает, да, внутренняя тревога у таких людей заставляет их брать новые проекты, масштабировать бизнес, добираться в больших высот. Все это способ борьбы с внутренними терзаниями. Сами же психологи советуют не подавлять себе эту черту, а наоборот, ее правильное русло направлять для достижения важных результатов. Так что, если вдруг у себя что-то подобное наблюдали, возможно, это и к лучшему. Итак, давайте учиться поступать совсем. Везде можно найти плюсы. Вот очередной раз радиохит вам это доказывает. А вы учитесь, ищите себя. И, конечно же, самые лучшие моменты разделяйте с музыкой на «Смотри радио». Baby Alice, Pina Colada, Boy следом. Далее это Teddy Swims, Mr. Know It All. Делаем громче. Смотри.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от «Бастон». Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова. Торговый центр «Универмаг». Первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
3: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио!
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
7: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25 08 07.

Ну что же, вечер наступил, а значит, самые интересные приключения еще впереди. И чтобы они стали еще веселее, конечно, нужно собрать побольше народу, который вы цените, любите, хотите видеть рядом с собой. Для этого вы можете воспользоваться и нашим эфиром «Радио Хит». Для чего же нужно нам эфир этот? Для того, чтобы вы могли передать привет и свои сообщения, и все самое важное.

0: Реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
0: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день.

0: Ставим окна, даем рассрочку. Индивидуальный подход к каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30 16 30. Код города 35 37. Про балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Сейчас в Орске плюс 20, вечером ожидается плюс 13, ночью плюс 11. В ясном данную минуту плюс 18, как и вечером. Ночью температура может опуститься до плюс 13. В Вандыхе и Медногорске плюс 19 на данный момент. Вечером столбы термометра опустятся до плюс 13, ночью до плюс 10. И в Оренбурге сейчас плюс 19, вечером плюс 17, ночью плюс 12 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
2: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

Ну что, повеселились мы с вами этим днем, а теперь я прощаюсь и уступаю место хит-мюзик-чарту от Макса Мочалова, который, над которым производилась огромнейшая работа в течение недели. Каждый из вас оставил голос за любимый трек, а теперь вы можете услышать то, что нравится всем и, возможно, вам в том числе. Услышите уже в начале следующего часа после новостей, а я с вами попрощаюсь и пожелаю хорошо провести этот вечер. Пока-пока!

0: на Урале 18 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске с 29 июня по 5 июля отключат горячую воду. В это время планируется проведение ремонтных работ. А с 6 по 12 июля 2026 года будут проходить гидравлические испытания тепловых сетей под повышенным давлением для проверки их плотности и прочности. В связи с этим будет ограничено горячее водоснабжение по многим адресам. Со списком вы можете ознакомиться на сайте orsk.ru. Оренбургская область станет хозяйкой 17-го Всероссийского сельского Сабантуя в 2027 году. Праздник состоится в Осикеевском районе. Об этом объявили на 16-м Сабантуе, который прошел в селе Малый Труев Пензенской области. Теперь оренбуржье готовится принять гостей со всей страны. В России активизировались мошенники, которые пытаются выманить деньги у туристов после покупки путевки. Аферисты звонят путешественникам и требуют срочно доплатить за тур, якобы из-за подорожания отелей и авиабилетов. Чаще всего такие звонки поступают незадолго до вылета. Туристам предлагают перейти по ссылке и внести доплату. В результате можно потерять не только деньги, но и данные банковской карты. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 6 копеек, 100 тенге 15 рублей 88 копеек, юань 11 рублей 34 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: категория 12+.
1: Привет и хорошего настроения всем, кто на волне. С вами Макс Мочалов и самые горячие треки недели. Их мы вместе с вами отбирали на портале smotri.radio и на сайте urs.ru. И именно от вашего голоса зависело, попадет в нашу двадцатку лучших ваш трек или нет. И перед тем, как мы начнем, я напомню тройку лучших на прошлой неделе.
2: Лидеры прошлой недели.
1: На третьем месте были Hugo, El Mael Angel, Ultra Night и Move to the Sun. Вторую строчку занимали Alok и Illenium с треком To the Moon. А лидерами хит-мюзик-чарта были Джон, Саммин, Тедвалд и Джулия Кранч с треком Shades

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Небольшой спойлер, к этим артистам мы еще сегодня вернемся. Но вот смогут ли они удержаться на вершине, узнаем чуть позже. А пока открываем нашу двадцатку лучших вместе с Тедди Суимсом и треком Mr. Know It All.
2: 20 место.

0: Music Chart.
1: Холли Флейм с треком «Тону» вновь сумел вернуть себе признание наших слушателей, которые и возвращают его в наш топ. После недельного отсутствия он залетает на 19 место. Ну а далее наше путешествие продолжится вместе с Offenbach. Их трек показывает всем нам, что неважно, как далеко находится наша цель, всегда можно получить пользу и море удовольствия от самого пути. Так что давайте насладимся движением и треком «Miles Away».
0: 18 место.

0: Hit Music Chart.
1: Егор Крид и Артик и Асти с треком «Карма» вновь отвернулись от первого места и шагнули назад, переместившись с 16 на 17 место. Так и гляди, скоро вообще вылетят. И чтобы поправить им и себе карму, не забудьте поддержать своими голосами ваши любимые треки. На портале smotri.radio во вкладке «Музыкальный хит-парад» ждем вашей активности и танцуем дальше под ритмы от Софи Энзао, Мадизма и Роберта Майлза. Трек «Хаутея» далее.
2: 16.

0: Music Chart.
1: Только что мы слушали Airbox и их Grisland. Ну а далее в эфире радио Хит Смотри Радио. Рекламная интеграция.
2: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов Арт Букет. Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
4: Ваш

0: Компания «Окна Фаворит».
1: Город Орск. Проспект Мира, 16.
0: Телефон 35-00-00.
2: Зайду всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техний день здесь разный море и доступно все для нас.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск. Проспект Ленина, 140. Орск. Краматорская, 35Б. Новотроицк. Улица Советская, 83/1.
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
6: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард». ТК «Урал».
7: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
9: Хит Мьюзик Чарт.
10: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
11: Распространяем во всех направлениях лучи добра и позитива в прямом эфире Радио Хит. Смотри радио. И делаем это по 20 лучших треков недели. И мы уже добрались до 14 места. На этой отметке у нас коллаборация от Боба Синклера и Кейжи, у которых есть отличное предложение для всех, кто устал от серых будней и готов тусить на протяжении всех выходных. Хит I Can Wait точно поможет вам поймать нужный настрой. И в нашем топе он начинается. 14 месте.
9: 14 место.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Гимн диких туз и эмоций от Альберта Брайта мы только что слушали на 13 месте. Ну а если вас не зацепил трек Wild, то вам нужно настроиться получше и понять, что вам приносит удовольствие. И тогда день засияет совсем другими красками. Ведь если вы счастливы, то вам и не нужно париться по пустякам. Мы же совсем не эгоисты и всегда готовы поделиться с вами всем, что имеем. Тем более вы нам с этим помогли собственноручно. Помогли собрать наш топ и конкретно помогли Айсгер, Герт и Зиверт и их банку занять 12 место.

0: Music Chart.
1: Анна, Асти, Дима Билан с эпилогом на этой неделе смогли вновь привлечь внимание наших слушателей, что и помогло им взмыть вверх в нашем топе. С 14-го они перемещаются на 11-е место, и мы уже давным-давно перешли к основному сюжету, и накал страстей гасить не собираемся. А эпилог Анны, Асти, Дима Билан оставим позади. Ведь, чтобы вписать себя в историю этого дня, нам нужно постараться. Давайте это сделаем под саундтрек, который мы для вас подобрали. И далее услышим Ибона и его Hollow.
0: 10-е место.

0: Hit Music Chart.
1: Это были Джон Саммит, The Vault и Джулия Кранч с треком Shades of Blue. Ну а продолжим мы наш хит-парад после рекламной интеграции.
2: Реклама.
0: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
3: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
6: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» — это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий. Без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон – плюс 7 964 697 51 27. «Владис». Когда важен результат.
7: Многие дети так любят творить. Мелки для рисования им стоит купить.
8: А чтоб купание в реке прошло без бед, надувной не забудьте купить жилет.
9: В сети магазинов «Милый дом» надувной жилет для купания 269 рублей.
10: Мелки в ассортименте от 11 рублей.
11: «Милый дом» – все нужное в нем.
12: Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А.
13: Телефон рекламной службы 25-08-07.
14: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. 20 лучших треков, покорившие Оренбуржье.
14: Это Hit Music Chart.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
1: Что бы ни происходило в нашем чарте, это всегда здорово. Но есть один маленький моментик, который может слегка, так совсем немножко, кого-то дорастроить. И сейчас мы с ним, а точнее с ними разберемся. Я говорю о тех, кто выбыл на этой неделе и не хватило ваших голосов. Дмитрий Вегзе.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Ну что же, к ним на помощь вы всегда можете прийти на нашем портале смотри.радио. Ну а мы продолжим с теми, кому вы очень помогли на этой неделе. И на 8-е место наши слушатели помогли взлететь Фениксу и Бервульф.
2: 8-е место. Зажечь огни земли.

0: Hit Music Chart.
1: Целая плеяда артистов соединили свои умения и создали трек «Шаде», который мы слушали только что. К его созданию приложили свои творческие лапки Баинди, хвост Иксно и голос Мота. И действительно, получилось хорошо. Хотя такой длинный список приятных таких милашек и может немножечко кого-то отпугнуть. Но это сыграло им только в пользу. Так что мы двигаемся дальше, и тут ловим еще парочку классных артистов. Sony Fordera и D.O.D. Think About Us далее.
0: Шестое место.

0: можете сменить обстановочку вокруг вас. Всегда это можно сделать через окно под названием «Смотри радио», где мы открываем для вас целый мир и озвучиваем лучшими треками. Кстати, о них Мия Бойко уже далее. Ее экспонат останавливается в шаге от вершины.
1: Четвертое место.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Хищники в Орске. Цирк Золота Африки представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. Плюс.
3: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
4: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: подробности на smotri.radio. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
1: Хит Мьюзик Чарт.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
2: Продолжаем разбираться, кто тут самый любимый музыкант и кого вы хотите чаще слушать в нашем эфире. С вами Макс Мочалов, и впереди нас ждут три самых популярных трека этой недели. И во всех этих трех есть один творец, который впервые за историю хит-мюзик-чарта займет все три главных места нашего топа. И зовут его Алок. И на третьем месте он расположился вместе с Халидом и треком «Dive Into Me».
1: Третье место. Прорыв недели.

0: Music Chart.
1: И снова ура Алоку. Вот красавчик, как играючи он завладел умами и ушами наших телеслушателей, что они выбрали из всех возможных треков нашего топа все три, где он принимал участие, и поставили их на первые три места. Браво, маэстро! И свою гениальность он сейчас докажет вместе с Illenium. И их трек To The Moon занимает первое место. Ура, ура!
0: Первое место.

0: Hit Music Chart.
1: Это была 20-ка лучших. Кто сможет попасть в нее на следующей неделе, решаете только вы. Так что не забудьте голосовать за любимчиков на нашем портале smotri.radio и на главном сайте города ors.ru. Ну а все выпуски ищите в нашей группе ВКонтакте и в Apple Podcast. С вами был Макс Мочалов. Скоро услышимся. Пока.
0: Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.
2: Are you ready?
3: Это Hit Music Chart.
0: И Макс Мочалов.

0: далее. 19 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.

0: видеть, меня даже Бруно Марс зовет. Эй, мистер диджей! Ну, конечно, я здесь. Зовут меня... А сейчас вам скажут, как меня зовут. Зовут меня... Погнали. 3, 2, 1.
1: Женя Куликов на Радио Хит.
0: Ну что, друзья, продолжаем отдыхать. Воскресенье вечер. Давайте проведем вместе со мной. Женя Куликов здесь. Буду ставить хорошую музыку. Буду поднимать настроение. В общем, смотрим и слушаем радио вместе.
2: Смотри вперед.
1: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 35-37.
1: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30 16 30. Код города 35 37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
2: Папе на работу. Маме в магазин. А бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324 824 ООО «Афина».

0: проспект Ленина, 140, Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, «Гороскоп» на завтра, на 29 июня уже подоспел, поэтому давайте слушать вместе. Готовы? Да, погнали. Итак, вы думаете о ком-то, и этот кто-то полностью занимает вашу голову, не оставляя места для насущных проблем. Придется все-таки несколько потеснить этого монополиста.
2: Телец.
1: Не стоит подливать масло в огонь, как бы вам этого не хотелось сделать. Вполне вероятно, что вы не в курсе истинных событий, и ваше вмешательство навредит в первую очередь вам самому.
2: Близнецы.
1: Завтра вы имеете все шансы попасть в весьма конфликтную ситуацию. Вам понадобится немалое мужество и очень уверенный вид, чтобы выйти из него без потерь.
2: Рак.
1: Итак, завтра вам по плечу будут блестящие аферы, как бы и прочие, не совсем высокоморальные, но вызывающие невольное уважение своей смелостью и изяществом деяния.
2: Лев.
1: Итак, время пожинать результаты посеянного ранее, так что не забудьте привести в порядок уборочный комбайн.
2: Дева.
1: Остерегайтесь чересчур экспрессивных высказываний, особенно с патетическим оттенком. Однако это не значит, что всякий разговор должен управляться с помощью эквалайзера.
2: Весы.
1: Завтра внешний мир всячески постарается грубо вторгнуться в ваше уединение, испортив всем настроение на весь день. Задумайтесь, стоит ли уединяться, если в покое все равно не оставят.
2: Скорпион.
1: Итак, завтра вас завалит поток писем, телефонных звонков, факсов и прочих источников информации.
2: Стрелец.
1: Завтра окружающий мир может показаться вам странноватым. Вы же, на свою очередь, покажетесь чудаком окружающему миру.
2: Козерог.
1: Никакие отношения не могут быть построены на зависимости. Дайте свободу своему партнеру и насладитесь ею сами.
2: Водолей.
1: А завтрашний день лучше всего провести с детьми. Да, причем не обязательно со своими.
2: Рыбы.
1: Итак, завтра вас могут подвести эмоции. Придется потратить немало сил и времени на то, чтобы их утихомирить и обрести, наконец, способность адекватно воспринимать происходящее и выдавать соответствующую реакцию. Друзья, гороскоп был составлен сайтом igneo.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Вас, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ну а дальше, друзья, хит на все времена. Давайте послушаем, что же будет.
1: Хит на все времена.
0: Сегодня это композиция Энрике Иглесиаса «Taking Back My Life». А, значит, смотрите, вышла в 2009 году. В общем, Энрике Иглесиас записал ее в дуэте с Сиарой. Поэтому давайте послушаем и вспомним эту композицию вместе.

Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: фаворит. Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: На Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, давайте дальше будем веселиться. Эй, вы слышите меня? Я думаю, да. Вы смотрите меня? Конечно, да. Поэтому давайте незамедлительно влетаем в новый час с хорошей музыкой, с отличным настроением. В общем, с Куликовым. Погнали, друзья, смотрим радио.
2: Смотри вперед.
0: Смотри.
2: Смотри.
0: Радио.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
4: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: что, друзья, здесь Женя Куликов и интересная новость. Вот вообще прочитал, ну, смеялся. А чтобы снять медведя с дерева, знаете, полицейские что сделали? Они усыпили его и подождали, пока он сам упадет. Вот это вот да, вот это классно. Мишки Гамми там. В общем, в городе, там это за границей произошло. В общем, они такие, надо его как-то снимать, потому что, говорит, он так сам не слезет и сейчас мало ли кого укусит. И взяли, говорит, пух, и все. И, значит, он это уснул и упал. Ну, упал он на брезент натянутый специально. Люди добрые. Вот так вот. Вот видите, а что хорошего у вас произошло сегодня? Давайте пишите, мои хорошие. Звоните, общайтесь. А все-таки День молодежи вчера прошел на ура, видимо. Поэтому, знаете, вы просто давайте-ка отдыхайте. Отдыхайте вместе со Смотри Радио.
1: Поймай настроение. Смотри Радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
0: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
8: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: Телефон рекламной службы 25-08-07.
10: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

такое хорошее настроение здесь, друзья, на «Смотри радио», и вот они, ваши сообщения, сейчас буду читать. Сергей написал: «Привет родному городу из Екатеринбурга, люблю свою Юлю». Вот так, вот такие замечательные сообщения о любви, l'amour toujours. В общем, дальше, Юрик написал: «Смотри радио, вы лучшие». Ой, ну спасибо, спасибо, ой, прям в краску вогнал. Да, ну, потому что у нас такие классные слушатели и такие классные, как смотрители, да, в общем, зрители. Поэтому, друзья мои хорошие, вы можете тоже оставить свою весточку. В общем, на наши координаты вы их знаете, в принципе. Ну а пока будем смотреть радио вместе. Вот градусы на ресницах. У нее, говорит, на ресницах можно расположиться и укрыться. Что ж там такие за ресницы?

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
1: Все лето копай, поливай, сажай. Зато обильным будет урожай. Пусть 7 потов сойдет на грядках. В итоге будет все в порядке. В сети магазинов «Милый дом» ведро для садово-огородных работ 5 литров 90 рублей. Рыхлитель трехзубчатый с деревянной ручкой 69 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 19 градусов, ночью будет плюс 11, утром тоже так же. В Оренбурге сейчас плюс 17, ночью будет плюс 13, утром будет плюс 12. В Ясном сейчас плюс 19, ночью будет плюс 15. В Кундыке и Медногорске сейчас плюс 18, ночью будет плюс 10, а утром тоже плюс 10. Во всей как бы области обещают осадки, ну будем уже ждать солнышко и теплую, прям теплую-теплую погоду летнюю, да. А вот в Елабуге плюс 14. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: на Урале 21 час. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Интересная новость, друзья. Попугаи могут имитировать не только человеческую речь, но и звуки окружающей среды, такие как телефонные звонки, дверные звонки и даже звуки других животных. А я могу птичку тоже делать. В общем, друзья, вот с такой информацией влетаем в новый час. Погнали!
2: Смотри, смотри.

0: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп на завтра, на 29 число. Готовы слушать? Погнали!
2: Овен.
1: Вы думаете о ком-то, и этот кто-то полностью занимает вашу голову. Не оставляя места для насущных проблем, придется все-таки несколько потеснить этого монополиста, ну.
2: Телец.
1: Не стоит подливать масло в огонь так, как бы вы хотелось этого сделать. Знаете, вполне вероятно, что вы не в курсе истинных событий. Ваше вмешательство навредит в первую очередь вам самому.
2: Близнецы.
1: Завтра вы не имеете все шансы попасть в весьма... имеете все шансы попасть в весьма конфликтную ситуацию. Вам понадобится немалое мужество и очень уверенный вид, чтобы выйти из нее без ощутимых потерь.
2: Рак.
1: Итак, завтра вам по плечу будут блестящие аферы и прочие, не совсем высокоморальные, но вызывающие невольное уважение своей смелостью и изяществом деяния.
2: Лев.
1: Итак, время пожинать результаты посеянного ранее, так что не забудьте привести в порядок уборочный комбайн.
2: Дева.
1: Остерегайтесь чересчур экспрессивных высказываний, особенно, знаете, в патетическим таким оттенком. Однако это не значит, что всякий разговор должен управляться с помощью эквалайзера.
2: Весы.
1: Завтра внешний мир всячески постарается грубо вторгнуться в ваше уединение, испортив вам тем самым настроение на весь день. Задумайтесь, стоит ли уединяться, если в покое все равно не оставят.
2: Скорпион.
1: Завтра вас завалит поток писем, телефонных звонков и прочих источников информации. Вы не справитесь, если не пересмотрите своего расписания.
2: Стрелец.
1: Итак, стрельцы. Завтра окружающий мир может показаться вам, ну, немножко странноватым. Как вы же, в свою очередь, покажетесь чудаком окружающему миру? Кто-то из вас изменится, кто-то выяснится ближе к вечеру. Вот как-то так.
2: Козерог.
1: Итак, козероги, никакие отношения не могут быть построены на зависимости. Дайте свободу своему партнеру и насладитесь ею сами.
2: Водолей.
1: Завтрашний день лучше всего провести, вы знаете, с детьми. А причем, как говорят звезды, не обязательно со своими. Только с детской площадки никого не берите, потому что мало ли.
2: Рыбы.
1: Итак, завтра вас могут подвести эмоции. А придется потратить немало сил и времени на то, чтобы их утихомирить и обрести, наконец, способность адекватно воспринимать происходящее и выдавать соответствующую реакцию. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com. Ну а мы продолжаем, друзья, слушать и смотреть радио.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники, я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
3: Котлы настенные, напольные, электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
4: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
5: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: такая композиция про банки. Ой, не говорите мне про банки. У меня сразу триггер какой-то начинается. Друзья, ну что ж, мы с вами продолжаем. Вот они все ваши сообщения прилетели. Вот тут Антон написал, говорит: привет, Куликов, вчера так классно зажигал. Спасибо большое. Ну, у нас было вчера музыкальное лото от Смотри Радио, друзья, от Орск.ру. Здравствуйте, будьте добры включить песню «Ты случилась, Мартин». А у нас такой нету. Нету у нас такой. А вот, вот другую включу. Вот здесь, кстати, еще вот Анастасия у нас заказала «Руки вверх», композицию 18 мне уже. И поздравляет свою подругу Надю с 18-летием. Погнали!
1: Поймай настроение. Смотри.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Если к чистоте привыкли с малолетства, чистящее нужно вам для кухни средство. Всегда, чтоб счастлива была семья, порошок купите для белья. В сети магазинов «Милый дом» чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 грамм 79,99. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма 429,99. «Милый дом», все нужное в нем. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 16 градусов, ночью будет плюс 11, а в Оренбурге сейчас плюс 17, ночью будет плюс 13, в Ясном сейчас плюс 19, ночью будет плюс 15, а в Кулундыке-Медногорске сейчас плюс 18, ночью будет плюс 10. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
7: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Далее 22 часа. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, друзья, это снова я. Ну что ж, в этом часе вас ждет еще больше музыки, хорошего настроения и отличного движа, друзья. Давайте воскресенье, вечер, давайте вот перед завтрашним днем рабочим немножко отдохнем. Погнали!
2: Смотри, смотри.

контролировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: на все времена.
1: Ну, а прямо сегодня это Полина Гагарина с композицией «Спектакль окончен, гаснет свет». В общем, плевать, что Света сказала нет. Да, ну, в общем, сейчас мы будем слушать Полину Гагарину. Можно подпевать, друзья. Смотри радио.

0: Поступи правильно, поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
1: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
5: Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
6: Взгляни на мир другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Красивая! Опа! Опа, опа, опа, опа! Друзья, Женя Куликов здесь, и будем сейчас зачитывать ваши крайние сообщения на сегодня. Но вы можете всю ночь писать, мы обязательно еще и завтра все зачитаем. Итак, здравствуйте, Евгений! О, вы такой позитивный! Спасибо большое вам! Спасибо, Елизавета, спасибо! Ну, вот такой вот я, да. Ой, вчера так классно, и вот многие вчера вот в лото играли и пишут нам. В общем, спасибо вам огромное! Хорошего завтра, трудового дня, написал нам Антон. Ну вот так вот, давайте вот как раз таки вот пожелаем всем хорошего завтра дня рабочего. Ну и, конечно, будем всегда вместе с хорошим настроением.
1: Поймай настроение. Смотри, радуйся.

0: Реклама. Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07.

0: Дальше будем как бы вечер проводить вместе с Радио Хит. Информацию предоставил сайт pogoda.orsk.ru.
1: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
2: Метеохи.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале 23 часа. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Горячие Орские Старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: что угодно найдется у нас. Доволен будет каждый посетитель. Даже если нужен пластиковый таз или для сада трехзубый рыхлитель. Сети магазинов «Милый дом». Таз для садово-огородных работ 12 литров 139 рублей. Рыхлитель трехзубый с деревянной ручкой 69 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио!
1: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
4: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Далее. Полночь. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: реклама. Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: дома. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Вы слушаете радиоканал ХИТ. Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. Смотри радио. На Урале час ночи.
1: Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
1: Каждый.

0: Реклама. Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
5: Только

0: дома. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 20.

0: эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260.
1: Для лиц старше 16 лет.

0: Подробности на смотри.радио.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк и все гангстеры спят.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 4 часа. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
2: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
3: Хит-клуб. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: Как